0: в Сутюрленс.
1: Грейси Абрамс, Look at my life.
0: Сутюрленс, Сутюрольс, beste Musik.